0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Ана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 7006. 33 7006.
2: Задумались о покупке автомобиля?
3: Приезжай в JC Track.
2: Мы все сделаем за вас.
3: Подберем,
2: доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
3: JC Track.
2: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Хочешь свой дом? Но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. В АТУР оценили спрос россиян на экстремальный туризм. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Здравствуйте, в студии радио Ваня, Алексей Акопов. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финн-университета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале и июле 2026. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год, однако это направление нишевый продукт. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, экстремальный туризм включает в себя горные восхождения, в том числе профессиональный альпинизм, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Основные точки притяжения в России у любителей такого туризма – Кавказ, Алтай, Карелия, Урал и Камчатка. В сегменте туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере Адмиралтейства. Участие приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. И еще новости северной столицы. Сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, который назвал себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам. Об этом сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на правоохранительные органы. Днем босой, длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил. Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка. Им оказался 28-летний москвич, ранее работавший юристом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» – летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: А тебя никто не знает.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Ваня.
10: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Анапе завершили восстановление пляжей после ЧП с танкерами. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику. Об этом рассказала основатель компании Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, пишет ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь идет о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали почти 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходит экспертизу, сообщили в Кабмине. Напомним, ЧП с танкерами произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Танкеры перевозили более 9000 тонн мазута, и почти половина топлива попала в воду. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финуниверситета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале-июле этого же года. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала 2026 года. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере у Адмиралтейства. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, максимальные зарплаты их выросли до 400 тысяч рублей. Средние зарплаты таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч рублей в месяц. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Задумались о покупке автомобиля?
4: Приезжай в JC Track.
3: Мы все сделаем за вас.
4: Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
3: JC Track.
4: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
8: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
9: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.

0: плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.

0: нами. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
8: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. ВАТУР оценили спрос россиян на экстремальный туризм. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Здравствуйте, в студии радио Ваня, Алексей Акопов. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финн-университета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале и июле 2026. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год, однако это направление нишевый продукт. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, экстремальный туризм включает в себя горные восхождения, в том числе профессиональный альпинизм, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Основные точки притяжения в России у любителей такого туризма – Кавказ, Алтай, Карелия, Урал и Камчатка. В сегменте туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере Адмиралтейства. Участие приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. И еще новости северной столицы. Сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, который назвал себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам. Об этом сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на правоохранительные органы. Днем босой длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил. Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка. Им оказался 28-летний москвич, ранее работавший юристом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Радио.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Хочешь свой дом? На участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
12: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: поверь, узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
3: для слушателей старше 12 лет.
4: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
5: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор. Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
6: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Анапе завершили восстановление пляжей после ЧП с танкерами. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику. Об этом рассказала основатель компании Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, пишет ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь идет о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали почти 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходит экспертизу, сообщили в Кабмине. Напомним, ЧП с танкерами произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута, и почти половина топлива попала в воду. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финуниверситета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале-июле этого же года. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала 2026 года. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере у Адмиралтейства. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, максимальные зарплаты их выросли до 400 тысяч рублей. Средние зарплаты таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч рублей в месяц. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Почему день...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Японские бизнесмены готовы к восстановлению торгово-экономических связей с Россией. Университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях.
2: Представители крупного бизнеса Японии выразили готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией. Об этом пишет ТАСС. По словам местных депутатов, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарии обратили внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегацией. Прямое участие лидеров японского рынка в закрытых переговорах служит неопровержимым доказательством их стремления оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами.
1: Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, об этом пишет РИА Новости. Пилотный проект стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. В рамках новой модели студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Как отмечают авторы инициативы, сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. Реформа должна проводиться последовательно и аккуратно, чтобы не навредить существующей системе, а повысить качество подготовки студентов.
2: В августе россиян ждут сразу несколько астрономических явлений. 12 числа над севером и северо-западом страны произойдет полное солнечное затмение. Уже на следующий день, 13 августа, наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом рассказали в московском планетарии. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны.
1: В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Запрет будет введен поэтапно к 15 октября на всех 5400 станциях Германии, пишет Коммерсант. Причиной назван рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушители запрета будут выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 28 июля. Свой праздник профессиональный отмечают пиар-специалисты. А еще сегодня день загадывания желаний. Хочется, чтобы у всех, не только у тех, кто отмечает профессиональный праздник, желания исполнялись.
2: Да, праздник волшебный. Загаданные в этот день желания сбываются только в том случае, если они реалистичны и крайне важны именно для вас. Такая практика поэтому не подходит для людей инфантильных, которые привыкли принимать желаемое за действительное, поэтому все вот эти золотые рыбки и прочие щуки, это, ребят, оставим в сказках. А люди, максимально приближенные к реальности, сами творят чудеса. Ну, многие об этом знают, у многих есть такие знакомые. Загадать желание можно, глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, ну, желательно где-нибудь в центре Рима, Ла Фонтана ди Треви, например, да? Извините,
1: я
2: не издеваюсь, это приятные воспоминания.
1: Нет, ну подожди, можно же, у нас фонтаны есть в Петродворце, какие
2: Господи,
1: замечательные.
2: В Петродворце у нас это же просто...
1: Какой там?
2: Это русский Версаль, ребята, да. Также можно запустить в воздух надувной шарик или фонарик с привязанной бумажкой, на которой написана мечта. Здесь единственная оговорка, просили из пожарной инспекции запускать вот эти вот фонарики только где-нибудь в чистом поле, ни в коем случае не в черте города.
1: Это вообще уже говорят, эти фонарики лучше не запускать, потому что, знаешь, порыв ветра и куда-нибудь унесет. Поэтому воздушный шар еще никому не помешал, хотя и шары воздушные, говорят, птицы могут себя повредить, они их надкусывают и потом, вот, понимаешь?
2: А вот еще есть один ритуал, тоже связанный с огнем, но такой безопасный. Можно зажечь свечу и пристально смотреть на нее продолжительное время. Вообще, в принципе, любой настоящий натуральный огонь, будь то печурка какая-нибудь в деревенской хате там, да?
1: Казан-мангал.
2: Казан-мангал, вот, да. Потом, значит, ты долго-долго смотришь, закрываешь глаза, загадываешь, задумываешь желание, ну, можно придумать, естественно, свой какой-то индивидуальный способ.
1: А еще знающие люди говорят, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно представить, что это что-то у тебя уже есть. Ну, или ты уже, например, в стройном теле, или у тебя уже имеется автомобиль, и ты в нем летишь по дамбе в сторону Кронштадта, на пляж, для того, чтобы разложить там свои телеса и поговорить с чайками. Ну, я не знаю, там всякие разные могут быть интересные.
2: Да, вот именно поэтому желание нужно формулировать максимально четко и конкретно, составлять его в настоящем времени, на конкретный период, а месяц, год и так далее, и исключить отрицание, ни в коем случае не употреблять слово «возможно» и частичку «нет». То есть никакого негатива и никакой малейшей даже неопределенности.
1: Нам повысили зарплату. Все. Точка.
0: Что это было? «Батарейки». Заряженное шоу на радио «Баня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, и глазом моргнуть не успели, как вау, поллета уже куда-то делось. Да даже уже и больше, чем половина. Но мы грустить по этому поводу не будем. Мы будем считать, все ли мы успели за первую половину, что хотели сделать, и что нужно перенести на вторую. Успеть за лето — тема сегодняшнего утра. Какие были планы, какие уже осуществились, где можно поставить галочку, а где крестик, может быть даже. Кто-то уже съездил на юга, а может быть кто-то искупался в озере или даже в Финском заливе, если вы живете в Санкт-Петербурге. Ну, а кто-то к воде только подходил посмотреть и послушать шум волн.
2: Я подумал, что крестик не ставят, а водружают. Ну, ладно, действительно, давайте выберем язык оптимизма. У нас треть лета впереди. Действительно, огромное количество возможностей для того, чтобы реализоваться и, может быть, даже перевоплотиться, потому что, ну, в конце концов, мы взрослые люди, мы уже чего только не перепробовали, мы уже, в общем, достаточно присыщены этой жизнью и ее удовольствиями, и, тем не менее, почему-то каждый раз находится что-то, что радует, и не только воображение, но и... вкусовые сосочки.
1: Вкусовые, конечно. Кстати. Новые впечатления должны обязательно какие-то появиться за это лето. Я считаю, что если вы не похудели к лету, то вполне себе возможно начинать худеть к Новому году, там, да? Вернее, даже нет, не худеть. Надо говорить стройнеть. Потому что худеть от слова худо. Мы же не хотим, чтобы нам жилось плохо. Мы хотим быть стройными и подтянутыми.
2: Подожди, ну вот люди, которые рисуют картины, там, Мадон, всякие там, да, пейзажи, натюрморты, их же называют художники.
1: Но это не от слова худо.
2: Это потому что артист должен быть голодный. Да,
1: конечно. Да, я вот думаю... Я не буду продолжать эту тему, друзья.
2: Да.
1: Значит,
2: мысль закончена.
1: Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», в наш канал в Максе «Радио Ваня» и рассказывайте, что вы уже успели за лето и что еще только планируете. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, разногласия и споры возникают гораздо чаще, чем обычно. Но, к счастью, такой период продлится недолго.
2: Овны-мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, и это только повысит ваше самоуважение и авторитет.
1: Тельцы-женщины, с важными решениями лучше не спешить. И вообще, проведите день без лишней суеты.
2: Тельцы-мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты. Главное, не лениться.
1: Близнецы-женщины, благодаря творческой энергии, вы находите неожиданное, но эффективное решение.
2: Близнецы-мужчины, интересные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки-женщины, дважды подумайте перед тем, как что-то сказать. Двусмысленностей лучше избегать.
2: Раки-мужчины, двигайтесь плавно и по возможности вперед. Поверьте, вам понравится.
1: Львы-женщины, важно не отвлекаться на пустяки и вовремя реагировать на знаковые события.
2: Львы-мужчины, сегодняшние сплетни не принесут ничего, кроме избыточных волнений.
1: Девы-женщины, все сложится удачно, если не принимать это близко к сердцу.
2: Девы-мужчины, ваши несомненные достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, приходится прикладывать усилия, но вы знаете, что дело того стоит.
2: Весы-мужчины, звезды советуют по возможности отложить дела и посвятить этот день расслаблению и отдыху.
1: Скорпионы-женщины, вам выпадет случай кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали и учитывать любую мелочь становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если хорошенько постараться, вы все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и приятным.
1: Козероги-женщины, день обещают результативные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений.
1: Водолеи-женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать потерю времени и досадных промахов.
2: Водолеи-мужчины, дела решаются быстро и эффективно, если вы начнете как можно раньше.
1: Рыбы-женщины, со временем деловые партнеры могут стать хорошими друзьями. Главное выбрать правильный тон.
2: Рыбы-мужчины, чтобы не слишком часто разочаровываться, сегодня лучше заняться чем-то простым и незамысловатым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 28 июля. И вы нам рассказываете о том, какие дела вы успели реализовать в две трети уходящего лета. И что планируете еще на август? Доброе утро, батарейки, пишет Миланов Макси в нашем канале. У меня лето пролетает просто на одном дыхании. 11 июля отметила свои 22 года. Даже не верится, что уже такая взрослая. Уже приходится пользоваться, видимо, косметическими средствами для подтяжки лица. Там, это сейчас ты видишь, да?
2: Это фантастика. Вот это даже не смешно. Я когда вижу молодых девчонок, которые мажут лица кремами от старения, я поражаюсь. Или, например, да, вот у меня тоже дочери 20 лет, и она говорит, мне нужно вот эту вот масочку сделать, вот это вот. Я думаю, у тебя хорошая кожа, ты молодая, ты красивая, тебе ничего не надо никуда примазывать. Нет, у меня вот здесь прыщик, а вот здесь у меня уже вот морщинка. Я думаю, так у тебя прыщик и морщинка от того, что ты все время чем-то мажешь.
1: Успела сходить в лес за грибами, продолжает Милана. Обожаю. А теперь живу в предвкушении отпуска. Считаю дни до 8 августа, когда наконец-то можно будет выдохнуть и отдохнуть. А как проходит ваше лето? Передаю привет всему второму этажу. Видимо, таунхауса, где и обитает наша прекрасная Милана.
2: Вот планы, например, у Эдуарда: собирается в Крым. Это он пишет нам в группе ВКонтакте Радио Ваня, и вы тоже можете это сделать. Жена, дочка, собака и я. Путь не близкий. 2500 километров. Это из Санкт-Петербурга. Но мы ездим каждый год, отдыхаем в Севастополе у бабушки с дедушкой. Как классно, когда у бабушки с дедушкой нужно не пропалывать грядки, а песочек на пляже копать.
1: И занимать очередь за чебуреками на пляже, потому что мы все знаем, что крымские чебуреки самые вкусные. У нас здесь, кстати, на 7-й, по-моему, линии Васильевского острова есть кафешка. Мне один, кстати, знакомый водитель такси посоветовал, говорит, мы с ребятами там обедаем. Говорит, крымские чебуреки вот прям вот как надо.
2: Чего ты мне никогда об этом не говорил, если ты знаешь, что я поклонница чебуреков?
1: Потому что ты не любишь ездить по 7-й линии.
2: Я ради...
1: Изменю маршрут! Правильный ответ.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: Food Garden.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиянам посоветовали завести виртуальную карту для онлайн-покупок. В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Фиолетовая картошка с ванильным вкусом захватывает рынок десертов.
2: Россиянам посоветовали завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Специалисты уверяют, что это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С рекомендацией выступили эксперты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», пишет газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты.
1: Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Всего было направлено 4 миллиона 300 тысяч заявлений. Это на 72% больше, чем год назад. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика.
2: География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии, пишет РИА Новости. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого, набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.
1: В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрало жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева.
2: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и баристы описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожное и, конечно, убе латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, что вы уже успели сделать за лето. Ну, намечали и успели. И что еще только планируете. Об этом вы рассказываете нам в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Ну, например, Сергей Хапуженков почти закончил с благоустройством во дворе. Еще неделька, и возьмусь за следующие намеченные на лето дела. В своем доме ремонт и всякие доработки можно делать вечно. Понимаю, Сережа. Думаю, до морозов сделать максимум на улице, ну а потом заниматься домом внутри. Маловато теплых, бездождливых деньков и выходных, жалуется Серега.
2: Анюта нам написала в Максе, с мужем расписались в ЗАГСе в конце мая, и весь день был просто для нас двоих. А вот лето проходит так, что каждые выходные отмечаем наши события, но не остановиться просто. То родители собрали на даче и вместе с мужем приготовили шикарный стол, но все-таки любимое блюдо на мангале, красиво, с особым вкусом. И вот так каждые выходные проходят, родные и друзья, разумеется, постоянно, с которыми отмечаем наше решение. Вот так свадьба растянулась уже на половину лета. Слушай, счастливые люди.
1: Да, самое главное, чтобы были возможности вот это постоянного приглашения друзей. Я очень много роликов просто вижу. Друзья, никогда не заводите бассейн. Лучше купите пару килограммов шашлыка и поедете на дачу к тому, у кого он есть. Ну, чтобы не ухаживать. Хотя мне вот, например, за радость. Я так огурцы не люблю поливать, как, ухаживать за бассейном. Анечка Медведева. А я в этом году собиралась в отпуск съездить в далекий город к родственникам, но не нашлось мне замены. Поэтому буду работать. И теперь это до следующего лета. Но зато я уже успела съездить в этом году на фестиваль и собрала горох на гороховом поле недалеко от своего поселка. Привет моему другу Егору и всем отличного настроения желает Аня.
2: Артем Кошелев, доброе утро. Лето у меня прошло не очень, потому что я на костылях, но все равно не унывал, проводил время как обычно, ходил на рыбалку, ездил в походы, ну, хоть и с ограниченными движениями. Я так понимаю, господин Кошелев утаивает от нас детали происшествия. Возможно, нам и не стоит об этом знать. Но мы ему пожелаем, разумеется, скорейшего выздоровления. Потому что человек с такой биохимией мозга, который характеризуется как оптимист, разумеется, долго не болеет.
1: Мне не понравилась фраза «лето у меня прошло». Ну, давайте начнем с того, что оно не прошло. Это во-первых. А во-вторых, если человек на костылях идет в поход... Ну, значит, не все так плохо у этого человека. Друзья, а что делаете вы и какие у вас планы еще на лето остались? Рассказывайте, показывайте, может быть, фотографии какие-то есть. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
13: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
14: Измени жизнь вместе с ВЕИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
15: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 28 июля, вторник. Вы рассказываете о том, какие планы на лето уже осуществили и какие только будете осуществлять. Татьяна Куркина в нашем канале в Максе пишет: этим жарким летом выехали с семьей на природу с палатками, рыбы наловили, уху сварили, пили чай из трав, слушали звуки природы.
2: Мне кажется, кто-то немножечко украл мою мечту. Ну, не украл.
1: Позаимствовал.
2: Никак.
1: Давайте помягче будем, потактичнее.
2: Давайте, да. Танечка Попова в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась: за этот летний период я успела насладиться семейным отдыхом на горячих источниках города Тюмени. Вот еще хорошая история, да? Потрясающая. Вырастила огурцы с помидорами, наелась клубники с огорода своего, понаблюдала за стихией в нашем регионе, это Свердловская область, от жары до наводнения и ураганного ветра. Сейчас успеваю с дочкой и с сыном пройти лечение в Санкт-Петербурге. Надеюсь, лето нас еще порадует теплыми деньками по возвращению домой. А вчера в нашем Североуральске было плюс 34, а в планах еще очень много всего. Ну вот в Санкт-Петербурге в пятницу обещают плюс 27. Это, конечно, не 34, но у нас и не Североуральск. Потому что когда в Санкт-Петербурге больше 26 градусов, начинается, ну, такая прям...
1: Да, мы прекрасно помним, это было вот буквально вчера, плюс 27, мне даже показывало 28,5 градусов.
2: Буквально даже не очень хорошо было тем людям, которые не находились рядом с водой.
1: Я уже хотел звонить Роману Вильфанду в Москву, в гидромет,
2: потому чтобы он тучи развел руками. Ну, посоветовался с Ириной Аллегровой и что-то развел руками.
1: И Ирочке я тоже звонил, но не дозвонил. Она на гастролях была в Стерлитамаке. А откуда, собственно, Зухра, наша слушательница, вот написала в Максе: у меня вышла замуж коллега, ее зовут Ангелина, желаю ей самого наилучшего, женского счастья, красоты, здоровья. Вот сразу видно, что есть какая-то эмоциональная глубокая связь у Зухры и у Ангелины.
2: Ну, если учесть, что у нас сегодня тема «Какие у вас планы на лето», то план выдать коллегу замуж, в общем-то, не так и плох, потому что сам я уже там был, пускай другие помучаются.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Ива Варова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня выясняем, что вы уже успели сделать за лето, какие планы осуществили, а что еще только планируете. В нашей группе ВКонтакте радио Ваня Эдуард Князев отметился. Я вот, например, переехал в город побольше. Вот так продуктивно провожу лето. Исследую новый мир. Что я успел выяснить? Ну, во-первых, навигатор не знает, где находятся пандусы. Дорожные службы иногда считают лестницу самым коротким маршрутом. Ну вот осталось найти идеальную кофейню и все доступные места и понять, почему безбарьерная среда иногда заканчивается одним бордюром. Ну или по ребрикам, как сказал бы житель Санкт-Петербурга.
2: Да, слово бордюр мой мозг блокирует.
1: А я нет, я как бы, я же из Кирова, у меня как бы нормально.
2: А, ты же у нас и нашим, и вашим, молодец. Ах ты, универсалочка. Татьяна Снегирева отметилась в Максе. Дорогие, привет. Лето – это маленькая жизнь, вылазка на природу, пикники, прогулки на свежем воздухе, рыбалка, купание в озере чистейшим. Этим летом пополнили нашу семейную коллекцию с сапом, доска, весло, все как обычно.
1: Мне кажется, я уже готова тоже к доске.
2: Принять в дар сап за 55 тысяч рублей. Мы сейчас вышлем даже артикул. Отличное приобретение для активного отдыха на воде. Здесь с Таней мы согласны. Естественно, путешествие по России от Рязани до Кирово-Чепецка.
1: Почти до моей родины. Но я из Кирова, но я в Кирово-Чепецке была и не раз.
2: Естественно. Да, посещали родину мужа, не забываемые впечатления, красота, что дарит счастье в пути. Спасибо, Вселенная, за все чудеса и дары. Обнимаю всех добрыми словами, привечаю.
1: Ты знаешь, я тоже каждое утро теперь начинаю со слов «Спасибо тебе, дорогая Вселенная». И еще, скажи, пожалуйста, какой сюрприз ты приготовила, приятный сюрприз ты приготовила для меня сегодня? Даже интересно было бы узнать. Вот такими задаюсь вопросами с утра, и ты знаешь, вот как-то все получается, все как-то складывается одно к одному. Главное быть благодарным за то, что у тебя уже есть, и радоваться даже мелочам.
2: Ты знаешь, иной слушатель мог бы принять тебя за капризную вертихвостку, за трясогузку и стрекозу из басни Крылова. Но мы-то знаем, что ты невероятно активный человек, поэтому даже такие простые, как называется, аффирмации, да, вот эти вот, и запросы Вселенной, в твоем случае срабатывают, потому что ты много делаешь для этого.
1: Нет, вы посмотрите, я ему 1,5 килограмма огурцов притащила, а он меня трясогузкой обозвал.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие.

0: Мурманска до Хабаров. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Японские бизнесмены готовы к восстановлению торгово-экономических связей с Россией. Университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях.
2: Представители крупного бизнеса Японии выразили готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией, об этом пишет ТАСС. По словам местных депутатов, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарии обратили внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегацией. Прямое участие лидеров японского рынка в закрытых переговорах служит неопровержимым доказательством их стремления оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами.
1: Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, об этом пишет РИА Новости. Пилотный проект стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. В рамках новой модели студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Как отмечают авторы инициативы, сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. Реформа должна проводиться последовательно и аккуратно, чтобы не навредить существующей системе, а повысить качество подготовки студентов.
2: В августе россиян ждут сразу несколько астрономических явлений. 12 числа над севером и северо-западом страны произойдет полное солнечное затмение. Уже на следующий день, 13 августа, наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом рассказали в московском планетарии. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны.
1: В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Запрет будет введен поэтапно к 15 октября на всех 5400 станциях Германии, пишет Коммерсант. Причиной назван рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушители запрета будут выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 28 июля. Свой праздник профессиональный отмечают пиар-специалисты. А еще сегодня день загадывания желаний. Хочется, чтобы у всех, не только у тех, кто отмечает профессиональный праздник, желания исполнялись.
1: Да, праздник волшебный. Загаданные в этот день желания сбываются только в том случае, если они реалистичны и крайне важны именно для вас. Такая практика поэтому не подходит для людей инфантильных, которые привыкли принимать желаемое за действительное, поэтому все вот эти золотые рыбки и прочие щуки, это, ребят, оставим в сказках. Люди, максимально приближенные к реальности, сами творят чудеса. Ну, многие об этом знают, у многих есть такие знакомые. Загадать желание можно, глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, ну, желательно где-нибудь в центре Рима, Ла Фонтана ди Треви, например, да? Извините, я не издеваюсь, это приятные воспоминания.
0: Нет, ну подожди, можно же, у нас фонтаны есть в Петродворце, какие
1: Господи,
0: замечательные.
1: В Петродворце у нас, это же
0: это
1: просто...
0: Какой там? Да,
1: это русский Версаль, ребята, да. Также можно запустить в воздух надувной шарик или фонарик с привязанной бумажкой, на которой написана мечта. Здесь единственная оговорка, просили из пожарной инспекции запускать вот эти вот фонарики только где-нибудь в чистом поле, ни в коем случае не в черте города.
0: Это вообще уже говорят, эти фонарики лучше не запускать, потому что, знаешь, порыв ветра и куда-нибудь и несет. Поэтому воздушный шар еще никому не помешал, хотя и шары воздушные, говорят, птицы могут себя повредить, они их надкусывают и потом, вот, понимаешь?
1: А вот еще есть один ритуал, тоже связанный с огнем, но такой безопасный. Можно зажечь свечу и пристально смотреть на нее продолжительное время. Вообще, в принципе, любой настоящий натуральный огонь, будь то печурка какая-нибудь в деревенской хате там, да?
0: Казан-мангал.
1: Казан-мангал, вот, да. Потом, значит, ты долго-долго смотришь, закрываешь глаза, загадываешь, задумываешь желание, и, ну, можно придумать, естественно, свой какой-то индивидуальный способ.
0: А еще знающие люди говорят, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно представить, что это что-то у тебя уже есть. Ну, или ты уже, например, в стройном теле, или у тебя уже имеется автомобиль, и ты в нем летишь по дамбе в сторону Кронштадта на пляж для того, чтобы разложить там свои телеса и поговорить с чайками. Ну, я не знаю, там всякие разные могут быть интересные.
1: Да, вот именно поэтому желание нужно формулировать максимально четко и конкретно, составлять его в настоящем времени, на конкретный период, а месяц, год и так далее, и исключить отрицание, ни в коем случае не употреблять слово «возможно» и частичку «нет». То есть никакого негатива и никакой малейшей даже неопределенности.
0: Нам повысили зарплату.
1: Все.
0: Точка.
2: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: На зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребята, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Боярский и Басилашвили. Ну и, соответственно, мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали советского актера.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мужчина смотрит куда-то. У него есть подзорная труба для того, чтобы это что-то рассмотреть получше, но он почему-то ее от глаза, как говорится, убрал и пытается рукой себе помочь. Может быть, ярко светит солнце, и поэтому он прикрывает свои очи от вот этого вот палящего
2: рукой
3: света.
2: Рукой себе помочь.
3: Самое интересное, что поза у него при этом необычная. Он сделал выпад вперед. Наверняка это вот схематично изображен какой-то уступ. Может быть, это даже какая-то скала, на которую страшно некоторым людям встать вот так вот двумя ногами и руками. Некоторые для фотографии, ну вы так никогда не делаете, подползают к краю скалы, чтобы сделать интересные снимки. Но это очень опасно.
2: Ты знаешь, ну вот любопытно, что эта скала бело-нежно-розового оттенка, как будто такой геометрический зефир попирает нога этого прекрасного юноши.
3: Дело в том, что в разных экранах отражается по-разному. У меня, например, бежевого цвета. Ну, это же схематично изображение. Посмотри, у него даже глаз нет.
2: У тебя барахло, а не экран.
3: И носа, и рта нет у человека. Поэтому...
2: Это условный образ.
3: Вот и скала, это условный
2: образ. Наблюдатель.
3: Вот. Итак, друзья, смотрите на картинку-подсказку, заходите и угадывайте. Я напомню, мы сегодня спрашиваем у вас, что это за советский актер. Вдруг появился в нашей умной зарядке.
2: И у нас для вас хорошая новость. Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на концерт Рэя Хортона, который пройдет уже 30 июля, послезавтра в четверг в ресторане «Крыша 18».
1: Стоят девчонки, юбки по колено.
4: У перехода метрополитена.
1: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь «Батарейки», милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали знаменитого советского артиста.
3: Актера театра и кино, я бы даже сказала. На картинке подсказки у нас мужчина. В руке в одной держит подзорную трубу, но почему-то в нее не смотрит, а смотрит, так сказать, глазами, приставив руку к колбу, дабы яркое палящее солнце его не ослепляло. Что-то пытается разглядеть где-то там. Но учитывая, что мужчина изображен такой схематичный, и, в общем-то, место, в котором он находится, у него нет ни глаз, ни носа, ни рта. Ну, просто вот такой вот силуэт. Так вот, мне очень понравился ответ Борис Невзоров, потому что раз у человека нет глаз, значит, и нет взора. И вот, пожалуйста, логика же простая.
2: Да шикарная просто. Миронову почему-то предлагают.
3: А я тебе расскажу, почему. А потому что он, когда в «Бриллиантовой руке», помнишь, когда они с Папаниным в трубу подзорную тоже смотрели?
2: Не с Паниным, а Папаниным. Панин сейчас
3: в США. Да, с Папаниным он смотрел в подзорную трубу, чтобы он не перепутал, что бабе цветы, а детям мороженое. Кстати, скажи, пожалуйста, какие цветы герой Миронова дарил той самой бабе?
2: А вот этого, кстати, я не помню.
3: Понимаешь, я была уверена, что он дарил гвоздики, потому что в советское время это были достаточно популярные цветы. Это сейчас они как бы такие перешли в разряд
2: мемориальных.
3: Да, но раньше вполне себе. Но оказывается, это были розы, представляешь?
2: А какого цвета?
3: По-моему, красного. Дело даже не в этом, а в том, что люди называют это вот этим вот эффектом Манделы. Все помнят, что это были гвоздики, а на самом деле это были розы. А что помните вы? Но сегодня вопрос не в этом. Друзья, ну, конечно, это Олег Даль. Мужчина всматривается вдаль, и мы загадали именно этого актера, и от всей души поздравляем нашу сегодняшнюю победителя.
2: Это Никита Афанасьев. Никита, дорогой, 2 билета на концерт Рэя Хортона вы сегодня получаете. Накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР» 30 июля, послезавтра, в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ruv18.ru и kassir.ru12+.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 28 июля отмечается День крещения Руси. Памятная дата, установленная в России в честь событий 988 года, оказавшего решающее влияние на духовное и культурное развитие нашей страны. В этот день вспоминаем святого князя Владимира, которого в народе называли Владимиром Красное Солнышко. Ну и там еще длинная история всему этому предшествовала и после всего этого происходило. Но мы же сразу же направим свои взоры к тому, что сегодня делать можно, а что нельзя.
2: Значит, нельзя работать в поле, в саду и на огороде. Это главный запрет. Считалось, что в поле в этот день хозяйничает нечистая сила, будь это электрическое поле, информационное поле. Эта самая сила может заморочить голову. Существовало даже поверье, кто жнет на Кирика и улиту.
1: А это еще одно название праздника.
2: Это может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется.
1: А вот сновидения обретали магическую силу и становились зеркалом будущего. Эти образы вообще фантазии не считали. Это было как бы предупреждение высших сил. И если сон оставляет вам неприятный осадок, ну вот вы помните, что вам сегодня снилось, то советуют пересмотреть, нет, не сон, а поведение и жизнь в целом. Считается, что всегда имеется шанс исправить свою судьбу. Ну, по крайней мере, русские народные люди были в этом уверены. А еще женщинам сегодня нельзя было заниматься домашней работой и рукоделием. Но при этом сегодня необходимо проветрить дом и помыть окна. Складываем 1+1 и получаем. Женщине нельзя заниматься домашней работой, но окна должны быть помыты. И вызываем мужа на час, если у вас в хозяйстве не имеется собственного.
2: А еще сегодня нельзя жаловаться на судьбу и капризничать, иначе неприятности станет только больше.
1: А жаловаться вообще никогда нельзя.
2: Нет.
1: Потому что, вот знаешь, есть же такая притча. Сидел мужик, горевал, что вот, все, у меня плохо, семеро по лавкам, и работы нет. И на него сверху посмотрел Всевышний и говорит: а дай-ка я тебе еще вот так вот прихлестну по попе, и ты поймешь, что может быть и хуже. А сидел другой мужчина, и я сейчас не претендую на точность повествования,
2: но ты не
1: смысл...
2: не пифе, но где-то рядом.
1: Смысл, да. И сидел другой мужчина и говорил: как у меня все хорошо, как у меня все замечательно. И Всевышний говорит: она тебе еще, чтобы ты понял, что может быть еще лучше. Поэтому надо всегда-всегда радоваться тому, что у тебя есть. Вот у меня, например, есть пол кружки горячего шоколада, да? А у Лешки пол кружки чая. Наши кружки тем временем наполовину полны.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам посоветовали завести виртуальную карту для онлайн-покупок. В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Фиолетовая картошка с ванильным вкусом захватывает рынок десертов.
2: Россиянам посоветовали завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Специалисты уверяют, что это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С рекомендацией выступили эксперты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», пишет газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты.
1: Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Всего было направлено 4 миллиона 300 тысяч заявлений. Это на 72% больше, чем год назад. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика.
2: География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии, пишет РИА Новости. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого, набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.
1: В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрало жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева.
2: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожное и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Что это за...

0: Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, разногласия и споры возникают гораздо чаще, чем обычно. Но, к счастью, такой период продлится недолго.
2: Овны-мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, и это только повысит ваше самоуважение и авторитет.
1: Тельцы-женщины, с важными решениями лучше не спешить. И вообще, проведите день без лишней суеты.
2: Тельцы-мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты. Главное, не лениться.
1: Близнецы-женщины, благодаря творческой энергии, вы находите неожиданное, но эффективное решение.
2: Близнецы мужчины, интересные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки женщины, дважды подумайте перед тем, как что-то сказать. Двусмысленностей лучше избегать.
2: Раки мужчины, двигайтесь плавно и по возможности вперед. Поверьте, вам понравится.
1: Львы женщины, важно не отвлекаться на пустяки и вовремя реагировать на знаковые события.
2: Львы мужчины, сегодняшние сплетни не принесут ничего, кроме избыточных волнений.
1: Девы женщины, все сложится удачно, если не принимать это близко к сердцу.
2: Девы-мужчины, ваши несомненные достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, приходится прикладывать усилия, но вы знаете, что дело того стоит.
2: Весы-мужчины, звезды советуют по возможности отложить дела и посвятить этот день расслаблению и отдыху.
1: Скорпионы-женщины, вам выпадет случай кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали и учитывать любую мелочь становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если хорошенько постараться, вы все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и приятным.
1: Козероги-женщины, день обещает результативные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений.
1: Водолеи-женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать потерь времени и досадных промахов.
2: Водолеи-мужчины, дела решаются быстро и эффективно, если вы начнете как можно раньше.
1: Рыбы-женщины, со временем деловые партнеры могут стать хорошими друзьями. Главное выбрать правильный тон.
2: Рыбы-мужчины, чтобы не слишком часто разочаровываться, сегодня лучше заняться чем-то простым и незамысловатым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 28 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в JC Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. JC Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритролозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования. Около 4 миллиардов лет назад. Во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами на Землю пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
2: Малиновый сахар в первичном бульоне. Надо запомнить. Тем временем эксперты назвали самые красивые рестораны мира. По версии престижной архитектурной премии при Версай, большинство из них находится в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе Хендерсон. В рейтинге всего 16 наименований, его 3 лучших места. Итак, дубайский Nobu One за Эбил. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Гштадте. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а оценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысячи лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
0: «Звездотека».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день, всем привет. Здесь Батарейки, сегодня у нас 28 июля, вторник. И вы рассказываете о тех планах летних, которые уже претворены в жизнь, и о тех, которые только-только задуманы. У нас впереди целый громадный 31-дневный август.
2: Ну подожди, у нас еще и у июльчика немножечко осталось.
1: И капелька июля. Анна Флейшман отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Всем привет из Биробиджана. В планах было застеклить балкон этим летом, но голуби решили иначе и успели свить гнездо, и теперь мы наблюдаем за птенцами. В группе радио Ваня ВКонтакте есть фотографии, ребята. Те, кто не видел,
2: голубят?
1: Как большинство, как примерно 158% людей, да, маленьких голубят, посмотрите, вот они выглядят именно так.
2: Они страшненькие такие, у них еще глаза такие на выкате.
1: Именно поэтому взрослые голуби,
2: ну, стесняются своих детей.
1: Стараются их не показывать раньше времени.
2: А еще одно сообщение. Олег Юрьевич слетал в Калининград, посетил Янтарный, Балтийск, Куршскую косу, Куршскую, недавно отдохнул на Селигере, посетил Нилову пустынь, наловил рыбу, отдых удался на славу. Вот я поражаюсь таким людям, которые за буквально несколько дней успевают вместить целых 8 отпусков за 3 дня.
1: По поводу рыбы, мы все с тобой страдаем, что нас никто не приглашает с Москвы плавить на поплавок где-нибудь в Ленобласти.
2: А меня не надо приглашать. Вы скажите, где я пойду сама половлю? Как бы я девушка самостоятельная. Мне для этого, знаете ли, компания не нужна. Покажите место, я буду стоять там. Захотите присоединиться, я рада.
1: Не надо бравировать силы своего духа. Здесь, между прочим, обычные люди собрались, они небожители.
2: Танечка Захарова.
1: Танечка Захарова.
2: Красавица.
1: Ой.
2: Успела съездить уже этим летом с дочкой в Тулу за пряниками.
1: Вот.
2: А сейчас активно готовлюсь к турниру по бальным танцам. Я уже скинула 7,5 килограммов. О! До турнира 3 недели.
1: Умничка.
2: Надеюсь скинуть еще. Я не знаю, почему мне в такие моменты сразу вспоминается. Я скинула целых 80 килограммов лишнего веса. Я развелась. Я не знаю, почему.
1: Это, кстати говоря, настолько благотворное действие для большинства женщин. По секрету скажу, и для мужчин тоже невероятное облегчение. Анжела Васильева этим летом собиралась съездить в Москву, но не получилось. Искупалась всего дважды. Вроде в отпуске, а работаю на трех работах. Как-то странно мне получается складывается это лето. Ну, планирую еще август. Может быть, будут тепленькие денечки. На озеро съездим. Все-таки доберусь до него. Всем удачного дня. И тут Анжела, видимо, один из двух прекрасных дней, проведенных на пляже. Она ест мороженое.
2: Запечатлела.
1: Да, она похожа, мне кажется, здесь на какую-то итальянскую киноактрису.
0: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня друг перед другом хвастаемся, что уже успели сделать за лето и что еще нам только предстоит. И так радует, что люди у нас бодрые. Вот, например, Юля из Калужской области. Еще немножечко ваших сообщений зачитаю. Юля пишет нам в нашем канале в Максе, радио Ваня. Мы с мужем в отпуске успели сделать все, что задумали, и даже больше. Съездили на море, отметили годовщину свадьбы, съездили на родину Матроны, оттуда по каким-то полям доехали до Рязани и там погуляли. Я встретилась с подругами, сходила в лес за грибами. И да, у меня есть еще планы, хоть завтра уже и на работу, но выходные впереди. Буду доделывать то, что не успела. Всем отличного дня и настроения. Ты посмотри, попрыгунья, стрекоза.
2: Вика из Санкт-Петербурга. 6 июня была встреча нашего курса Института имени Мечникова по случаю получения диплома 30 лет назад. Собралось около 100 человек. Народ приехал из разных регионов нашей страны. Кто-то даже из-за рубежа. Потом я побывала на своей маленькой родине в Выборгском районе Ленобласти. В середине июля был выезд с семьей и друзьями с палатками на лесное озеро на 4 дня. С погодой повезло. За время отпуска мы успели с мужем поменять мебель в квартире. Муж отремонтировал зубы, сделали подогрев бассейна. А теперь мы, как и морские котики, не вылезаем оттуда. Вот, например, как у нас Варвара Теодоровна тоже обожает.
1: Ну, вот просто интересно, да, я не делала подогрев бассейна. Я купила покрывало, которое греющее, ну, так оно называется, оно, конечно, не греющее. Пупырка, которая кладется сверху на воду. И я считаю, что это лучшее приобретение прошлого года. Эта пупырка просто сделала всю работу, которую я от нее даже не ожидал.
2: Ну, соответственно, она многофункциональная, потому что она, во-первых, удерживает температуру воды, а во-вторых, защищает от различных насекомых и другого мусора. Я уже насобирала черники, Вика продолжает. А еще грибов, сварила из них суп. Завтра в нашей семье грандиозное событие — свадьба старшего сына. Ого-го! На этом череда летних событий не закончится. 20 августа выдаем замуж племянницу. В сентябре, как продолжение лета, нас ждет путешествие на морское побережье, разумеется, какого-то теплого водоема. Всем хороших летних дней.
1: Слушайте, у меня есть два интересных экземпляра женского пола. Я тоже хочу свадьбу. Хочу погулять на свадьбе.
2: Заберите хотя бы одну, ребят.
1: Друзья, у нас есть победительница. Мы сегодня хотим поздравить Анну Кахно. У нее четверо детей, и несмотря на это, она тоже осуществила целый список. За лето успела выйти на работу, сдать физо, свозить четверых детей на юг, привести дачу в порядок, закончить ремонт в квартире, съездить на озеро, а сейчас занялась закрутками. Лето – лучшее время года, считает Анна. Фотография путешествия прилагается, и Анне отправляется фирменная сумка-шоппер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Хавейл F7 Vanticor сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку «Готов».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о штрафах за несоблюдение очередности. Крупные российские АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерка. Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, то штраф составит от 1000 до 2500 рублей или арест до 15 суток. При физическом воздействии, толчках, ударах применяются статьи Уголовного кодекса. Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других был увеличен максимальный объем продаж бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты считают, что улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличению импорта нефтепродуктов в Россию и восстановлению объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты. В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить. Для этого нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии, заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При этом при реализации программы необходимо учитывать особенности регионов и в первую очередь предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
9: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
10: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
11: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас.
12: Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясо много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
9: А тебе никто не знает.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня, радио

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалисты посоветовали завести виртуальную карту для онлайн-покупок. География популярных круизов по России заметно расширилась. Врач назвал главные правила мытья овощей и фруктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Россиянам посоветовали завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Специалисты уверяют, что это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С рекомендацией выступили эксперты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», пишет газета «Ру». Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Всего было направлено 4 миллиона 300 тысяч заявлений. Это на 72% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии, пишет РИА Новости. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, от Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. Правильное мытье овощей и фруктов является базовой мерой профилактики инфекции и защиты от остаточных химических веществ, заявил терапевт Дмитрий Демидик, пишет Лента.ру. Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, поскольку влажная среда способствует быстрому размножению бактерий, сказал Демидик. Основное и универсальное правило заключается в тщательном промывании всех плодов под проточной водой в течение пары минут с использованием рук или мягкой щетки, пояснил эксперт. Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, требуют более тщательной обработки. Их нужно замочить в теплой воде минут на 15, чтобы размягчить засохшую грязь, а затем очистить щеткой и промыть. Для овощей с плотной кожурой также рекомендуется использовать щетку, но действовать аккуратно, чтобы не повредить кожицу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Школьная дискотека.
3: Дискотека.
2: Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
2: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о штрафах за несоблюдение очередности. Крупные российские АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерка. Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, то штраф составит от 1000 до 2500 рублей или арест до 15 суток. При физическом воздействии, толчках, ударах применяются статьи Уголовного кодекса. Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других был увеличен максимальный объем продаж бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты считают, что улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличению импорта нефтепродуктов в Россию и восстановлению объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты. В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить. Для этого нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии, заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При этом при реализации программы необходимо учитывать особенности регионов и в первую очередь предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
13: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
14: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
15: Лето. Чувство через край. Радио «Ваня».

0: Ваня ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Пусгарден.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Специалисты посоветовали завести виртуальную карту для онлайн-покупок. География популярных круизов по России заметно расширилась. Врач назвал главные правила мытья овощей и фруктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Россиянам посоветовали завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Специалисты уверяют, что это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С рекомендацией выступили эксперты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», пишет газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявления в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Всего было направлено 4 миллиона 300 тысяч заявлений. Это на 72% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии, пишет РИА Новости. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, от Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. Правильное мытье овощей и фруктов является базовой мерой профилактики инфекции и защиты от остаточных химических веществ, заявил терапевт Дмитрий Демидик, пишет Лента.ру. Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, поскольку влажная среда способствует быстрому размножению бактерий, сказал Демидик. Основное и универсальное правило заключается в тщательном промывании всех плодов под проточной водой в течение пары минут с использованием рук или мягкой щетки, пояснил эксперт. Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, требуют более тщательной обработки. Их нужно замочить в теплой воде минут на 15, чтобы размягчить засохшую грязь, а затем очистить щеткой и промыть. Для овощей с плотной кожурой также рекомендуется использовать щетку, но действовать аккуратно, чтобы не повредить кожицу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наша новая СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в JC Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. JC Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Фудгарден.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 1650.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
12: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
13: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
14: Дома

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Президент подписал закон, обязывающий банки публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. В Японии выросло число вывесок на русском языке. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечает шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России. Об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: фильм.
1: Дорогие мои, большим спросом пользуется активный летний отдых у слушателей и, в частности, у слушательниц радио «Ваня». Не заставил ждать себя правильный ответ. Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение ваше, Екатерина?
2: Летнее. Весело.
1: Будем постепенно улучшать. Давайте еще раз отрывок послушаем, затем, я уверен, вы скажете правильный ответ.
3: Не могу я ломать обычаев, понимаешь? Я ж барон.
4: Да, понимаю, да.
3: Жених моей дочери должен быть цыган. Я очень люблю Алутара, он мне как сын. Но он цыган наполовину. У него мама была румынка. Ну, а что это за цыган наполовину? Что это такое? Вот ты бы сел наполовину коня? Вот сел бы или нет, а?
4: Нет, не сел бы. Не сел бумагу.
3: Бумагу?
4: Бумагу и ручку. Сейчас я прибавлю к твоему коню вторую половину.
3: Дай бумагу, ручку дай.
1: Как же называется этот фильм?
2: «Заяц над бездной». Комедия. Тиграна Кеосаяна, насколько я помню.
0: Угайдал!
1: Спасибо за это важное уточнение. Действительно прекрасная картина Тиграна Кеосаяна. «Заяц над бездной». Ура! Екатерина, аплодисменты в вашу честь. А что там за история это произошла, помните?
2: Ну, помню, что просили у цыганского барона руку его дочери, Анны. И...
1: Так кто же в роли свата-то выступил?
2: Брежнев, да?
1: Да, Леонид Ильич, дорогой. Это чистой воды, мне кажется, фантазия. Так и не думаю, что происходили эти вещи на самом деле. Но вообще фильм-то, конечно, не об этом. Но получилось здорово. А с кем хотел встретиться дорогой Леонид Ильич всю свою жизнь? Не помните? С английской королевой. И в конце концов ему это удалось. Мечты должны сбываться. Кто-то получает жену из цыганского табора, а кто-то свидание с королевой Елизаветой. Да, вот такая интересная история. Скажите, вы уже отдыхали этим летом?
2: Да, отдыхала.
1: И куда ездили?
2: На Мальдивы.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Как там на Мальдивах?
2: Замечательно, спокойно.
1: Я вам верю и искренне завидую, Екатерина. А как вы относитесь вот к такому активному виду отдыха, как веревочный парк?
2: Ну, я там не была, и мне интересно попробовать.
1: Обязательно попробуйте, потому что именно вам достается сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Отличное место для семейного отдыха, незабываемого дня рождения или корпоратива. Норвей парк. Приключения на высоте для детей и взрослых. Подробности на norveypark.ru, ООО «Веревочный парк Окуневая». Хотите кого-нибудь поприветствовать, Екатерина?
2: Спасибо. Хотела сказать большое за подарок, а поприветствовать хотела своих коллег с бухгалтерии.
1: Ой, здорово. Я, конечно же, присоединяюсь. Девчонки из бухгалтерии, вам огромный привет от всех, кто слушает радио «Ваня». Спасибо, Екатерина, за игру. Хорошего дня.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
5: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Авторадио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
3: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
4: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
5: Ваня. Радио Ваня.
6: Сколько?

0: «Жизнь за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Великолепная пятерка.
1: Привет, привет, привет всем, кто слушает радио «Ваня». Сегодня, 28 июля, отмечается День молочного шоколада. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: До 1875 года молочного шоколада в привычном нам виде просто не существовало. До этого шоколад был горьким напитком. Ключевой шаг сделал швейцарский кондитер Даниэль Петер. Он добавил в шоколадную массу сухое молоко и получил продукт, который стал настоящим прорывом.
0: Четвертое место.
1: В составе классического молочного шоколада всего 4 ингредиента. Сухое молоко, тертое какао, какао-масло и сахар. Иногда добавляют ваниль или другие ароматизаторы.
0: Третье место.
1: Сейчас выпускают растительные версии молочного шоколада на основе кокосового, овсяного, рисового или миндального молока.
0: Второе место.
1: У людей, регулярно употреблявших молочный шоколад в течение примерно 11 лет, в некоторых случаях отмечалось снижение риска ишемической болезни сердца и инсульта. Но это не означает, что шоколад – полезный продукт для регулярного и обильного употребления.
0: Первое место.
1: При таянии во рту в организме высвобождаются вещества, которые создают ощущение удовольствия – эндорфины. Теобрамин – мягкий стимулятор, фенилэтиламин связывают с чувством влюбленности и анандамид – молекула блаженства.
0: Великолепная пятерка. Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. В России работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Лидером кинопроката в странах СНГ стал фантазийный боевик «Одиссея». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с «Арти» напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей. Об этом свидетельствует данные портала кинобизнес.ком. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Точный час.
1: Друзья мои, совсем немного времени остается до грандиозного шоу «Дискотека СССР». Я с удовольствием напоминаю, 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится этот прекрасный праздник. И уже завтра в «Звездном часе» слушайте интервью с еще одним участником этого концерта. Это американский певец, экс-вокалист легендарного проекта «Real Milli Vanilli» Рэй Хортон. Завтра с 17 до 18 в «Звездном часе» на радио «Ваня». Не пропустите.
0: Звездный час. Лето каждый день на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Задумались о покупке автомобиля?
3: Приезжай в GC Track.
2: Мы все сделаем за вас.
3: Подберем,
2: доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
3: GC Track.
2: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.

0: Ульяна. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.

0: Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам новое творение гениального Стивена Спилберга. Фильм под названием «День разоблачения». Вышел он совсем недавно. Главный герой – бывший сотрудник секретной правительственной организации. Вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Все дело в том, что он украл некие секретные документы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем, другая героиня этой картины, обычная ведущая прогноза погоды на телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издает странные цокающие звуки и вдруг неожиданно теряет сознание. Врачи не находят у нее ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет, так зовут девушку, вдруг понимает, что ей нужно найти Келнера, того самого человека, который украл эти секретные материалы. Сейчас будет небольшой спойлер. Дело в том, что эти материалы раскрывают нам секреты общения правительственных организаций Соединенных Штатов с инопланетянами. Я лично такие темы обожаю. Уверяю вас, фильм стоит смотреть. Да, и обязательно прислушайтесь к финалу. Ну, если посмотрите, поймете, о чем это я. Кино на вечер. День разоблачения. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: один со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Житель одного индийского штата по праву может считать себя очень везучим человеком. Дело в том, что он отбился от леопарда. Можете себе представить? Причем с такими достаточно минимальными травмами. Дело в том, что хищник пришел в магазин и набросился на мужчину, которому пришлось вступить с животным в непродолжительную, но отчаянную схватку. Дав леопарду отпор, сотрудник быстро сориентировался, закрыл рольставни и запер зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами, ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили и вывезли в лесистую местность поближе к дому, как говорится. Кстати, до магазина леопард еще заглянул на рынок, где сильно напугал всех, кто там находился. До сих пор неизвестно, почему же животному не сиделось в родном лесу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
12: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня. Всегда

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Ханна рассказала о своей коллекции люксовых сумок. Артистка призналась, что давно увлекается дорогими аксессуарами и уже получает предложение продать некоторые модели в несколько раз дороже их первоначальной стоимости. Супруг Ханны хорошо знает о ее увлечении и нередко выбирает аксессуары в качестве подарков. Небольшая слабость к подобным моделям, поэтому он, Пашу, всегда знает, что мне подарить. Мы были в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я коллекционирую, рассказала певица. При этом увлечение Ханны уже может приносить потенциальную прибыль. По словам артистки, ей регулярно предлагают продать сумки за сумму в 3-4 раза, превышающую стоимость покупки. Однако превращать коллекцию в бизнес певица пока не планирует. Ранее Ханна рассказала, что начала самостоятельно зарабатывать еще в подростковом возрасте. В 16 лет она участвовала в фотосъемках для каталогов обуви и рекламы платков в Турции, а также выступала на конкурсах красоты. Кстати, первые заработанные деньги певица тратила на подарки для мамы. И это, конечно же, здорово.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актеры Том Холланд и Зендея готовятся к масштабной свадебной вечеринке в одном из самых известных замков Великобритании – Бельвуар. Однако церемония оказалась под угрозой из-за нашествия клещей. По информации Daily Mail, праздник станет масштабным продолжением свадебной церемонии, которая прошла в кругу самых близких. Однако на территории замка обнаружили клещей и даже закрыли часть обширного парка. Организаторы опасаются за безопасность гостей. Том и Зендея категорически потребовали перекрыть доступ к необработанным участкам территории. Они настаивают, чтобы ни один из звездных гостей даже близко не подходил к высокой траве, рассказал источник. Однако пара не планирует отказываться от своих планов и уже выбирает места для установки праздничных элементов. Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой» в 2016 году. Однако о романе актеров стало известно гораздо позже. Осенью 2021 года Холланд признался в интервью, что его с коллегой по фильмам Marvel связывает не только работа в кино. «Я думаю, что все-таки свадебная церемония пройдет без происшествий. Клещи — это, конечно, серьезно, но любовь, как вы понимаете, сильнее».
0: Звездный час. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 20 градусов, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: Food Garden.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
3: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
2: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади.
3: Аниматоры,
2: подарки,
3: гонки на электрокарах,
2: концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко.
3: Категория 6+.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: «Один за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Великолепная пятерка.
1: Привет, привет, привет всем, кто слушает радио «Ваня». Сегодня, 28 июля, отмечается День молочного шоколада. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: До 1875 года молочного шоколада в привычном нам виде просто не существовало. До этого шоколад был горьким напитком. Ключевой шаг сделал швейцарский кондитер Даниэль Петер. Он добавил в шоколадную массу сухое молоко и получил продукт, который стал настоящим прорывом.
0: Четвертое место.
1: В составе классического молочного шоколада всего 4 ингредиента. Сухое молоко, тертое какао, какао-масло и сахар. Иногда добавляют ваниль или другие ароматизаторы.
0: Третье место.
1: Сейчас выпускают растительные версии молочного шоколада на основе кокосового, овсяного, рисового или миндального молока.
0: Второе место.
1: У людей, регулярно употреблявших молочный шоколад в течение примерно 11 лет, в некоторых случаишах отмечалось снижение риска ишемической болезни сердца и инсульта. Но это не означает, что шоколад – полезный продукт для регулярного и обильного употребления.
0: Первое место.
1: При таянии во рту в организме высвобождаются вещества, которые создают ощущение удовольствия – эндорфины. Теобрамин – мягкий стимулятор, фенилэтиламин связывают с чувством влюбленности и анандамид – молекула блаженства.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио «Ваня».

0: те же наши ручки.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Сегодня вернемся к отношениям с соседями, друзья мои. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы живете себе, живете, и в один прекрасный день к вам в дверь стучит сосед и предлагает взять совместный кредит. Вы не поверите, но именно так и произошло. Сосед нашего героя собрался отвезти детей в Диснейленд, и для этого ему были нужны 15 тысяч долларов. Ну, как бы вы поступили? Естественно, наш герой отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Сосед не только ушел силой, хлопнув чужой дверью, но и теперь активно рассказывает другим жителям на улице, какой же наш герой плохой человек. Кроме того, он пытается и других соседей склонить к совместному кредиту, но пока что, как говорится, никто не повелся. Комментаторы в соцсетях заявили, что в данной ситуации можно говорить о призе за самого сомнительного соседа. Вот с этим я соглашаюсь. Только как же будет выглядеть этот самый приз? Лучше бы он, наверное, был каким-то шумным человеком, а вот не таким вот наглым. Кроме того, согласитесь, есть множество прекрасных мест помимо Диснейленда, где можно отдохнуть с детьми прекрасно и при этом не потребуется так тратиться. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: С мясной лавкой «Стип колбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
2: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: А тебе никто не знает.

0: лучшее лето на радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам новое творение гениального Стивена Спилберга. Фильм под названием «День разоблачения». Вышел он совсем недавно. Главный герой – бывший сотрудник секретной правительственной организации. Вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Все дело в том, что он украл некие секретные документы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем, другая героиня этой картины, обычная ведущая прогноза погоды на телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издает странные цокающие звуки и вдруг неожиданно теряет сознание. Врачи не находят у нее ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет, так зовут девушку, вдруг понимает, что ей нужно найти Келнера, того самого человека, который украл эти секретные материалы. Сейчас будет небольшой спойлер. Дело в том, что эти материалы раскрывают нам секреты общения правительственных организаций Соединенных Штатов с инопланетянами. Я лично такие темы обожаю. Уверяю вас, фильм стоит смотреть. Да, и обязательно прислушайтесь к финалу. Ну, если посмотрите, поймете, о чем это я. Кино на вечер. День разоблачения. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: простая.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Житель одного индийского штата по праву может считать себя очень везучим человеком. Дело в том, что он отбился от леопарда. Можете себе представить? Причем с такими достаточно минимальными травмами. Дело в том, что хищник пришел в магазин и набросился на мужчину, которому пришлось вступить с животным в непродолжительную, но отчаянную схватку. Дав леопарду отпор, сотрудник быстро сориентировался, закрыл рольставни и запер зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами, ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили и вывезли в лесистую местность поближе к дому, как говорится. Кстати, до магазина леопард еще заглянул на рынок, где сильно напугал всех, кто там находился. До сих пор неизвестно, почему же животному не сиделось в родном лесу. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее! We'll be right back.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Радио

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: дне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: «Это ты, это я». Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между